0: министрами. Соответствующий проект, разработанный Министерством энергетики, поступил на рассмотрение правительства. По сути, министерство предлагает перевести процессы финансирования проектов в области энергоэффективности на единую цифровую платформу с четкими правилами в отношении данных, доступа к ним, распределения институциональных полномочий, взаимодействия между информационными системами и обеспечения безопасности. Система должна позволять подавать заявки в электронном виде, проверять документы, вести учет профинансированных проектов, осуществлять мониторинги их реализации, а также проводить оценку результатов после завершения внедрения проектов. 33 проекта местного развития получат финансирование из государственного бюджета в рамках программы «Диаспора дома добивается успеха. Дар 1+3». Список проектов был утвержден правительством. Размер вклада исполнительной власти в каждый проект составляет до 350 тысяч леев, тогда как примари и представители диаспоры обязаны обеспечить не менее 10% от общей стоимости проекта каждая сторона. Отобранные для финансирования инициативы направленные на модернизацию развития местной инфраструктуры, расширение системы уличного освещения, реализации мер по повышению энергоэффективности, а также развитие сетей водоснабжения и канализации. Программа «Дар 1+3» представляет собой механизм сотрудничества между правительством, органами местного публичного управления, диаспорой и партнерами по развитию, позволяющий мобилизовать финансовые ресурсы для реализации проектов, представляющих общественный интерес для местных сообществ. Ряд изменений в проекте налогово-бюджетной политики на 2027 год могут напрямую затронуть людей, которые продают, покупают или сдают в аренду жилье, считает Союз агентств недвижимости. По мнению организации, людям станет еще труднее приобрести жилье, а новые положения могут еще сильнее затормозить рынок недвижимости из-за роста цен. Среди предложений, на которые обращает внимание Союз агентств недвижимости, отмена 50% льготы при налогообложении на прирост капитала и введение налога в размере 15% на разницу между ценой продажи и ценой покупки недвижимости. Кроме того, негативное влияние могут оказать ограничения налоговой льготы для основного жилья, а также отмена освобождения от НДС при продаже жилой недвижимости. Союз подчеркивает, что любая налоговая реформа должна учитывать реальную ситуацию на рынке и ее последствия для людей. В связи с этим представители рынка недвижимости призывают власти провести полноценные консультации с участниками отрасли до принятия этих изменений. Министерство финансов представило проект налоговой политики на 2027 год. Общественные консультации по документу продлятся до 19 июня. По словам властей, новое положение, направленное на упрощение налоговой системы и сокращение количества налоговых льгот и преференций. Сегодня ночью и завтра днем ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха ночью плюс 12-17 градусов. Завтра днем ожидается плюс 22-27. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
1: Радио Молдова. Амфос. Сунтем. Și vom fi mereu lângă inima ta.

0: Moldova Promo. Generația tânără este invitată să fie parte din Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, de la 16:05 minute până la 17, cunoaștem viziunea tinerilor de astăzi. Alter Clasa, la Radio Moldova Tineret și la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Publicitate la Radio Moldova.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50. От 14 900 евро. Жетур.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Primul post de radio din

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 14.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос считает, что, возможно, в июле будут открыты остальные 5 кластеров в рамках переговоров о вступлении Молдовы и Украины в ЕС. Содокладчики комиссии по мониторингу парламентской ассамблеи Совета Европы совершают ознакомительный визит в Молдову. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Иран достигли мирной сделки. Также он анонсировал открытие Ормузского пролива. Подробности в выпуске. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос ожидает, что в июле будут открыты остальные 5 кластеров в рамках переговоров о вступлении Молдовы и Украины в Европейский Союз. Как сообщает Eurointegration.com.ua, об этом Кос сказала перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге. Она подчеркнула, что если обе страны выполняют свои обязательства, то ЕС также должен выполнять свои. Именно поэтому я ожидаю, что в июле мы откроем все остальные 5 кластеров, и это также хорошая новость, заявила Марта Кос. Напомню, что сегодня Европейский Союз открывает переговоры о вступлении Молдовы и Украины в ЕС по первому кластеру, то есть первый этап переговоров, посвященный основополагающим ценностям и верховенству права, официально открылся сегодня на межправительственной конференции Республика Молдова и Европейский Союз в Люксембурге. Делегацию Молдовы возглавляет премьер-министр Александр Мунтяну. В ходе встречи заместитель премьер-министра по вопросам европейской интеграции Кристина Герасимов представит переговорную позицию Молдовы, а в завершение межправительственной конференции премьер-министр Мунтяну проведет совместную пресс-конференцию с представителями председательства в Совете Европейского Союза и Европейской комиссии. Всего в ходе переговоров рассматривается 6 тематических кластеров, охватывающих 33 переговорных раздела. Содокладчики комиссии по мониторингу парламентской ассамблеи Совета Европы Занда Калниня Лукашевица и Антонио Гутеррес Лимонес совершают ознакомительный визит в Республику Молдова до 17 июня, чтобы ознакомиться с последними политическими событиями и текущими реформами. Согласно пресс-релизу молдавского парламента, в повестку дня обсуждений включены такие темы, как борьба с коррупцией, судебная система, реформа местного самоуправления и процесс урегулирования Приднестровского конфликта. Представителям ПАСЕ также предстоит изучить новые процессуальные правила законодательного собрания, предусмотренные кодексом об организации и функционировании парламента. Украина обратится в ЮНЕСКО из-за ударов Российской Федерации по Лавре в Киеве. Глава МИД Украины Андрей Сибига крайне резко отреагировал на удар России по Киево-Печерской Лавре. Он пообещал привлечь к делу ЮНЕСКО и задействовать все международные механизмы для наказания Москвы, обвинив Россию в варварском преступлении против культурного наследия. Он сравнил российские войска с террористами и пообещал, что Россия проиграет войну. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко назвала удар по Киево-Печерской лавре очередным грубым нападением на украинский народ и его наследие. Напомню, что прошедшей ночью Россия ударила по украинской столице, в результате чего погибли 4 человека, еще 5 в Харькове. В ответ на российскую атаку на Киев глава европейской дипломатии внешнеполитического ведомства ЕС Кая Калас заявила о новых санкциях против России. А президент Молдовы Майя Санду написала в Фейсбуке, что кровожадный режим Кремля в очередной раз продемонстрировал, что нет ничего святого. Те, кто заявляет о защите христианских ценностей, взорвали один из важнейших символов православия, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО – Печерскую лавру в Киеве. По словам главы государства, Молдова решительно осуждает нападение на мир жителей и места культа и поддерживают Украину в ее борьбе за свободу, мир и право решать свою судьбу. В Киеве накануне поздно вечером разразился массовый конфликт между гражданскими лицами и военнослужащими ТЦК. Люди частично перекрыли дорогу. По предварительным данным, конфликт начался с попытки мобилизовать мужчину. Об инциденте сообщили в местных телеграм-каналах, передает Focus.ua. На улице Бальзака произошла массовая стычка с ТЦК. По предварительным данным, пьяным полиция применила газ против толпы, пишут в киевских пабликах. На месте также работала полиция. На место происшествия прибыли как минимум несколько патрульных машин. На кадрах, которые распространяются в соцсетях, сотрудники правоохранительных органов пытаются сдержать толпу и обеспечить проезд автомобилей. Однако люди частично блокируют движение. С другой стороны, под российской Тулой 3 человека погибли в результате атаки ВСУ. Еще трое, в том числе годовалый ребенок, пострадали, им оказана медпомощь. Под удар попали в частности Тульская область и подмосковный Реутов. По словам губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, ночная атака беспилотников пришлась на жилой сектор. В поселках Ямны, Маслово, Михалково, Иншинский повреждения получили несколько частных домов и коммерческих объектов. В Реутове после атаки БПЛА возник пожар в промзоне. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Иран достигли мирной сделки. Также он анонсировал открытие Армузского пролива. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на его пост в соцсети Truth Social. Соглашение с Исламской Республикой Иран вступило в силу. Поздравляю всех. Настоящим полностью санкционирую беспрепятственное открытие Армузского пролива и одновременно с этим санкционирую немедленное снятие морской блокады со стороны военно-морских сил США. Корабли всего мира запускают. «Пускайте двигатели, пусть нефть течет», – написал Трамп. Буквально за 10 минут до этого премьер-министра Пакистана Шехбаз Шариф в соцсети X тоже объявил, что США и Иран достигли после интенсивных переговоров и рады сообщить, что мирное соглашение между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой достигнуто, сообщил он. По словам Шарифа, обе стороны заявили о немедленном и окончательном прекращении военных действий на всех фронтах, включая Ливан. Официальная церемония подписания состоится в пятницу 19 июня в Швейцарии, добавил пакистанский премьер. Также он отметил, что после заключения соглашения посредники проведут на этой неделе серию встреч. Эти обсуждения заложат основу для технических переговоров и официальной церемонии подписания. Желание США и Ирана заключить мирную сделку вызвало волну поддержки в Европе и на Ближнем Востоке. В то же время в правительстве Израиля заявили, что их страна не считает себя стороной соглашения и не уйдет из Ливана. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что соглашение между США и Ираном должно обеспечить незамедлительное открытие Армузского пролива. Это открывает дверь к более широким переговорам о мире и безопасности на Ближнем Востоке, добавила фон дер Ляйен. Она также отметила, что мир на Ближнем Востоке невозможен, пока Ливан в огне. Европа вновь призывает все стороны соблюдать суверенитет и территориальную целостность Ливана и обеспечить подлинное прекращение огня, заявила глава Еврокомиссии. Напомню, что США и Иран подпишут мирное соглашение 19 июня в Швейцарии. Сегодня во французском Эвиане стартовал саммит Большой Семерки. Ведущие державы обсудят последствия американо-иранской сделки, включая возобновление работы Армузского пролива в долгосрочной перспективе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает AFP. Эти вопросы также будут обсуждаться завтра с участием лидеров Египта, Объединенных Арабских Эмиратов и Катара. Также сегодня в Люксембурге в рамках Совета по иностранным делам встречаются министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза, которые обсудят войну в Украине и введение дополнительных санкций против России. Участники проанализируют предложение Европейской комиссии о 21-м пакете санкций ЕС против России, о добавлении 30 судов так называемого флота «Призрака России» в список санкций. На сегодняшний день под санкции ЕС уже подпадают 632 судна этого флота. Назначенный кандидат на пост премьер-министра Румынии Адриан Веште заявил, что располагает поддержкой парламентского большинства, сформированного в результате консультаций с президентом Никушором Дан и политическими партиями. Он добавил, что в ближайшее время пройдут дополнительные переговоры с политическими силами, включая национал-либеральную партию, для окончательного формирования поддержки правительства. Кандидат в премьеры также заявил, что намерен взять за основу действующую программу правительства, обновив ее, не меняя ни одной запятой, и сформировать кабинет из профессионалов с опытом и честной репутацией. И о погоде. Завтра 16 июня переменная облачность, местами грозовые дожди, ветер северо-западный, температура воздуха днем по стране составит плюс 25, плюс 27 градусов, в столице плюс 25. Ночью по стране плюс 10, плюс 15, в столице ночью плюс 13 градусов. Вы слушали новости на Радио Молдова, с вами была Ирина Найдина.
0: Publicitate la Radio Moldova. Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Societate. Probleme și soluții. Aspirații și realități. Politică. Promisiuni și fapte. Fals și adevăr. Toate vor fi discutate la 360 de grade cu Cristina Popescu. În fiecare zi de luni, începând cu ora 17 și 10 minute. Radio Moldova Promo. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
2: Este ora 14 și 11 minute. Bine v-am găsit și în partea a doua a emisiunii Zi de zi. Sunt Daniela German și în această oră discutăm despre platforma informațională Ezilier, despre serviciul modern de transport lansat în Raionul Călăraș, dar și despre proiectul pilot ce va fi implementat în procesul de examinare a viitorilor șoferi. Despre toate acestea și alte subiecte, detalii în scurt timp. Audiție plăcută!
3: Asta-i piesa mea.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Жетур.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 17.
3: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Европейский Союз открывает первый кластер переговоров о вступлении с Республикой Молдова и Украиной. Садокладчики ПАСЕ находятся со знакомительным визитом в нашей стране. Совет Европейского Союза принял решение ввести санкции против 6 лиц, обвиняемых в дестабилизации Республики Молдова. Далее подробности. Европейский Союз открывает первый кластер переговоров о вступлении с Республикой Молдова и Украиной после того, как в пятницу все государства-члены достигли соответствующего соглашения. В рамках межправительственной конференции Республика Молдова и Европейский Союз в Люксембурге стартует официальное рассмотрение первой группы переговорных глав, посвященных основополагающим ценностям и верховенству права. Делегацию Республики Молдова на этой конференции возглавляет премьер министр Александру Мунтяну. В мероприятии принимают участие представители председательства Совета Европейского Союза, Европейской комиссии и правительства Республики Молдова. Согласно сообщению правительства, открытие переговоров по первой группе глав подтверждает переход европейского курса нашей страны на новый этап и приверженность властей Кишинева укреплению верховенства права, реформе системы правосудия, эффективному государственному управлению и приведению национальных стандартов в соответствии с европейскими. Первая межправительственная конференция по вопросу вступления Республики Молдова в Европейский Союз состоялась в Люксембурге 25 июня 2024 года. Европейский Союз может открыть все 6 кластеров переговоров с Республикой Молдова и Украиной уже в течение июля. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос перед заседанием Совета Европейского Союза по иностранным делам в Люксембурге. Европейский чиновник отметил, что Брюссель готов существенно ускорить процесс вступления двух государств-кандидатов после открытия первого переговорного кластера. Марта Кос также выразила оптимизм в отношении следующих этапов переговоров с Украиной и Республикой Молдова, подчеркнув, что техническая подготовка к открытию кластеров была проведена заранее в рамках технических переговоров.
4: Мы сделаем первый и самый важный шаг для Украины и Республики Молдова после того, как в 2023 году они получили статус стран-кандидатов. Наконец-то мы сможем открыть первый кластер для обоих государств, потому что они выполнили свои обязательства. И теперь настал момент действовать. Если они показывают результаты, мы тоже должны их показать. Поэтому я ожидаю, что и остальные 5 кластеров мы откроем в июле, что является хорошей новостью.
3: Поддержку ускорения переговорного процесса выразила и министр иностранных дел Румынии Оана Цоя, назвав открытие переговорного кластера Республики Молдова очень важным историческим шагом.
4: Открытие переговорного кластера Республики Молдова – это очень важный исторический шаг. Мы чрезвычайно гордимся проделанной ими работой и проведенными реформами в сфере юстиции, борьбы с коррупцией, государственного управления, а также развитием рыночной экономики и деловой среды. Мы хотим поздравить их с этой выдающейся деятельностью.
3: Глава румынской дипломатии вновь подтвердила поддержку Бухареста дальнейшему ускорению процесса вступления и открытию остальных переговорных кластеров в ближайший период. Содокладчики комиссии по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы Пассе Занда Калниня Лукашевица и Антонио Гутерреса Лимонес находятся со знакомительным визитом в Республике Молдова до 17 июня. Цель визита – получение информации о последних политических событиях и ходе проводимых реформ. Согласно пресс-релизу парламента в Кишинев, в повестку обсуждений включены такие темы, как борьба с коррупцией, реформа правосудия, реформа местного публичного управления и процесс урегулирования Приднестровского конфликта. Кроме того, представители ПАССЕ намерены проанализировать новые процедурные нормы законодательного органа, предусмотренные Кодексом об организации и функционировании парламента. Совет Европейского Союза принял решение ввести санкции против 6 лиц, обвиняемых в участии в действиях, направленных на дестабилизацию Республики Молдова и подрыв демократических процессов в стране, в том числе через участие в операциях влияния, финансируемых Российской Федерацией, а также в схемах подкупа избирателей перед парламентскими выборами в сентябре 2025 года. В санкционный список включена и Ирина Влах. Согласно сообщению Совета Евросоюза, новые санкции направлены против членов политических формирований, считающихся преемниками партии ШОР, признанной неконституционной в Республике Молдова, а также против лиц, связанных с беглым Миланом Шором, который уже находится под европейскими санкциями. По данным европейских властей, некоторые из санкционированных лиц также связаны с организацией Евразия, базирующейся в России и уже включенной в санкционный список Евросоюза. После принятого решения ограничительные меры Европейского Союза распространяются в общей сложности на 29 физических лиц и 5 организаций в рамках санкционного режима, введенного для защиты Республики Молдова. Лица и организации, включенные в санкционный список, подлежат замораживанию активов, а гражданам и компаниям Европейского Союза запрещено предоставлять им финансовые средства или экономические ресурсы. Кроме того, физическим лицам, попавшим под санкции, запрещен въезд и транзит через территорию государств-членов Евросоюза. Совет напоминает, что Европейский Союз продолжает поддерживать Республику Молдова и усилия по укреплению устойчивости, безопасности и стабильности перед лицом деструктивной деятельности, приписываемой России и связанным с ней структурам. Зарубежные новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным на саммите G7 во Франции для переговоров, направленных на прекращение войны, которая длится уже более 4 лет. Однако российский лидер, по его словам, не выразил готовности к таким переговорам, сообщает Reuters. В открытом письме, адресованном Путину, в этом месяце Зеленский предложил провести личную встречу и указал, что война усиливает давление на российскую экономику. В ответ Владимир Путин публично заявил, что не видит оснований для такой встречи и что украинские атаки с использованием беспилотников дальнего действия не представляют угрозу для российской экономики. США и Иран подпишут мирное соглашение в пятницу 19 июня в Швейцарии, сообщил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, выступающий посредником в переговорах. Он поблагодарил обе стороны за их приверженность поиску дипломатического решения конфликта и выразил благодарность Катару за посредничество, а также Саудовской Аравии и Турции за их огромный вклад в этом отношении. Теперь, когда соглашение достигнуто, посредники организуют на этой неделе серию встреч. Эти обсуждения, предшествующие реализации соглашения, заложат основу для технических переговоров и официальной церемонии подписания, заключил Шариф, цитирует которого Deutsche Welle. Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети пост, в котором заверил, что мирная сделка с Ираном теперь заключена. Вместе с этим глава Белого дома распорядился снять блокаду ВМС США с Ормского пролива. Настоящим я санкционирую открытие Ормского Хормского пролива для свободного прохода судов и одновременно с этим отдаю распоряжение о немедленном снятии морской блокады со стороны ВМС США. Корабли всего мира, запускайте двигатели, пусть потечет нефть, написал Трамп. В своем заявлении о заключении сделки между США и Ираном Шахбаз Шериф отметил, что обе стороны объявили о немедленном и окончательном прекращении военных действий на всех фронтах, включая Ливан. И в завершении выпуска коротко о погоде. Сегодня ночью и завтра днем ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха ночью плюс 10-15 градусов. Завтра днем ожидается плюс 22-27. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
5: Maria, cum îți merge afacerea?
6: Ei, merge.
5: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
6: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
5: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
7: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
6: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Radio Moldova se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. La 360 de grade. Talk show sociopolitic cu Cristina Popescu.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 20.
2: Здравствуйте, в студии Александр Пьетков. Европейский Союз открывает первый кластер переговоров о вступлении с Республикой Молдова и Украиной. Трудовая деятельность подённых работников сможет регистрироваться в цифровом формате. Собственники недвижимости и земельных участков обязаны уплатить налог на недвижимое имущество и земельный налог до 30 июня. Далее подробности. Исторический момент для Республики Молдова и Украины. Сегодня Европейский Союз открывает первый переговорный кластер по вступлению с обеими странами. Первая группа глав, посвященная основополагающим ценностям и верховенству права, официально запускается в рамках межправительственной конференции Республика Молдова и Европейский Союз в Люксембурге. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос уверена, что уже в следующие месяцы будут открыты переговоры по остальным кластерам.
3: We will have the first biggest step for Ukraine and Moldova.
4: Мы сделаем первый и самый важный шаг для Украины и Республики Молдова после того, как в 2023 году они получили статус стран-кандидатов. Наконец-то мы сможем открыть первый кластер для обоих государств, потому что они выполнили свои обязательства. И теперь настал момент действовать. Если они показывают результаты, мы тоже должны их показать. Поэтому я ожидаю, что и остальные 5 кластеров мы откроем в июле, что является хорошей новостью.
3: In July, and this is also good news.
2: Поддержку ускорения переговорного процесса выразила и министр иностранных дел Румынии Оана Цоя, предназвав открытие переговорного кластера Республики Молдова очень важным историческим шагом.
3: Very important historic step.
4: Открытие переговорного кластера Республики Молдова – это очень важный исторический шаг. Мы чрезвычайно гордимся проделанной ими работой и проведенными реформами в сфере юстиции, борьбы с коррупцией, государственного управления, а также развитием рыночной экономики и деловой среды. Мы хотим поздравить их с этой выдающейся деятельностью.
3: And we want to commend them on the great work.
2: Глава румынской дипломатии вновь подтвердила поддержку Бухареста ускоренному продолжению процесса вступления и открытию остальных переговорных кластеров в ближайший период. Первая группа переговорных глав, посвященная основополагающим ценностям и верховенству права, официально запускается сегодня в рамках межправительственной конференции Республика Молдова и Европейский Союз в Люксембурге. Делегацию Республики Молдова на этой конференции возглавит премьер-министр Александр Мунтяну. В мероприятии примут участие представители председательства Совета Европейского Союза, Европейской комиссии и правительства Республики Молдова. На заседании вице-премьер по вопросам европейской интеграции Кристина Герасимова представить переговорную позицию Республики Молдова.
5: С 21 часа начнется пленарное заседание межправительственной конференции, на котором Европейский Союз изложит свою общую переговорную позицию в отношении Республики Молдова как страны-кандидата, а именно озвучит те европейские стандарты, которым мы должны соответствовать. Будут представлены контрольные показатели по каждому разделу, но в свою очередь наша страна должна выразить твердую приверженность проведению необходимых реформ по каждому разделу, чтобы мы были готовы к вступлению. По завершению межправительственной конференции премьер-министр Александр Мунтяну проведет совместную пресс-конференцию с представителями председательства Совета Европейского Союза и Европейской комиссии. Сегодня Александр Мунтяну также обсудил со своим люксембургским коллегой Люком Фриденом дальнейшие шаги Республики Молдова на пути к вступлению в Европейский Союз, инвестиции и возможности сотрудничества, которые могут принести больше развития и рабочих мест в нашей стране.
2: Открытие первого переговорного кластера с Европейским Союзом является одним из важнейших этапов процесса вступления в сообщество и представляет собой признание существенного прогресса, достигнутого нашей страной. Об этом заявил специальный посланник по европейским делам и стратегическим партнерствам Нико Попеску. В интервью для «Молдова-1», которое было записано несколько часов назад, он отметил, что Республика Молдова движется хорошими темпами к статусу полноценного государства, члена Европейского Союза. Этот процесс принесет положительные результаты для экономики, стабильности и безопасности страны, однако эти преимущества не появляются мгновенно.
6: В ближайшие годы Республика Молдова сосредоточится на двух основных направлениях, имеющих ключевое значение для процесса вступления в Европейский Союз. Они касаются укрепления реформ в сфере правосудия и стимулирования экономического роста путем создания позитивной динамики, которая позволит стране привести свою деятельность в соответствии с европейскими стандартами. Правосудие и экономика остаются ключевыми приоритетами в этом процессе европейской интеграции.
2: По словам Нико Попеску, цель остается неизменной — подписание договора о вступлении в Европейский Союз в 2008 году и присоединение к сообществу в 2030. Он также отметил, что этот график является очень амбициозным, но реалистичным. Трудовая деятельность подённых работников сможет регистрироваться в цифровом формате, а каждый отработанный день будет учитываться при расчете страхового стажа для назначения пенсии. Министерство труда и социальной защиты официально запустило платформу «ИГЗЕЛЬЕР» – электронный реестр для учета труда подённых работников, который заменяет бумажные журналы регистрации и упрощает процесс декларированной сезонной деятельности. Платформа представляет собой решение, призванное упростить учет труда подённых работников, сократить бюрократию, практические процедуры и обеспечить большую прозрачность, а также социальную защиту для тысяч людей, занятых на сезонных работах в Республике Молдова. Если в 2024 году было зарегистрировано 7181 подъемщик, то в 2025 их число достигло 10425. Об этом в ходе пресс-конференции заявила министр труда и социальной защиты Наталья Плугару.
7: Самым важным результатом является то, что все больше людей уже пользуются социальной защитой и получают официальное признание своего труда. Именно этих целей мы стремимся достичь с помощью платформы «ЕЗЕЛЬЕР».
2: Говоря о новой платформе, доступной на портале zelier.gov.md, Наталья Полгару сообщила.
7: Это цифровая платформа, которая позволяет в электронном формате регистрировать выполненную работу, его имя и персональный идентификационный номер, количество отработанных часов и выплаченные вознаграждения. Эта информация передается в Национальную кассу социального страхования, куда перечисляются социальные взносы. Соответственно, этот период работы и уплаченные взносы будут учтены, когда наступит время выхода на пенсию.
2: Платформа состоит из трех основных модулей – реестр, подъемщик и отчетность. Она позволяет создавать цифровые ваучеры, отслеживать трудовую деятельность и автоматически формировать отчеты. По словам министра труда, преимущества новой системы очевидны как для работодателей, так и для работников.
7: Фактически впервые каждый заявленный рабочий день будет иметь официальное подтверждение. Каждый цифровой ваучер будет служить подтверждением выполненных работ, полученного вознаграждения и количества отработанных часов. И каждый заявленный день будет учитываться при начислении пенсионного стажа.
2: На том же мероприятии министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Людмила Котлобога подчеркнула, что платформа не изменяет налоговый режим и не вводит дополнительных обязательств для сельхозпроизводителей.
7: Эта платформа не усложняет процесс, не вводит новых сборов и не меняет порядок налогообложения. Мы просто стремимся упростить переход от бюрократических процедур и бумажного документа оборота к цифровому формату, чтобы еще больше облегчить работу фермеров.
2: По ее словам, система была разработана для сокращения времени, затрачиваемого на административные формальности, особенно в период пиковых сельскохозяйственных работ.
8: Сколько у нас строило?
7: Наша цель не в том, чтобы создавать препятствия между фермером и человеком, желающим работать. Напротив, мы хотим, чтобы выполняемый труд получал признание и защиту.
2: Платформа начала работу 1 июня, и всего за несколько дней после запуска в системе уже было зарегистрировано более 2000 подъемщиков. До конца этого года власти намерены довести число зарегистрированных онлайн-работников как минимум до 6000 человек. Эта цель также включена в план экономического роста Республики Молдова в рамках процесса европейской интеграции. В завершении выпуска коротко о погоде. Сегодня ночью и завтра днем ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха ночью плюс 10-15 градусов. Завтра днем ожидается плюс 22-27. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
9: Публичитате la Radio Moldova.
10: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. Retour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Retour X50 от 14 900 евро. Retour.md.
9: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Divers și interesant.

0: Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Докладчики комиссии по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы ПАСЕ Занда Калнина Лукашевица и Антонио Гутеррес Лимонис находятся с ознакомительным визитом в Республике Молдова до 17 июня. Цель визита – получение информации о последних политических событиях и ходе проводимых реформ. Согласно пресс-релизу парламента в Кишинев, в повестку обсуждений включены такие темы, как борьба с коррупцией, реформа правосудия, реформа местного публичного управления и процесс урегулирования Приднестровского конфликта. Кроме того, представители ПАСЕ намерены проанализировать новые процедурные нормы законодательного органа, предусмотренные Кодексом об организации и функционировании парламента. Совет Европейского Союза принял решение ввести санкции против 6 лиц, обвиняемых в участии в действиях, направленных на дестабилизацию Республики Молдова и подрыв демократических процессов в стране, в том числе через участие в операциях влияния, финансируемых Российской Федерацией, а также в схемах подкупа избирателей перед парламентскими выборами в сентябре 2025 года. В санкционный список включена и Ирина Влах. Согласно сообщению Совета Евросоюза, новые санкции направлены против членов политических формирований, считающихся преемниками партии ШОР, признанной неконституционной в Республике Молдова, а также против лиц, связанных с беглым Иланом ШОРом, который уже находится под европейскими санкциями. По данным европейских властей, некоторые из санкционированных лиц также связаны с организацией Евразия, базирующейся в России и уже включенной в санкционный список Евросоюза. После принятого решения ограничительные меры Европейского Союза распространяются в общей сложности на 29 физических лиц и 5 организаций в рамках санкционного режима, введенного для защиты Республики Молдова. Лица и организации, включенные в санкционный список, подлежат замораживанию активов, а гражданам и компаниям Европейского Союза запрещено предоставлять им финансовые средства или экономические ресурсы. Кроме того, физическим лицам, попавшим под санкции, запрещен въезд и транзит через территорию государств-членов Евросоюза. Совет напоминает, что Европейский Союз продолжает поддерживать Республику Молдова и усилия по укреплению устойчивости, безопасности и стабильности перед лицом деструктивной деятельности, приписываемой России и связанным с ней структурам. Зарубежные новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным на саммите G7 во Франции для переговоров, направленных на прекращение войны, которая длится уже более 4 лет. Однако российский лидер, по его словам, не выразил готовности к таким переговорам, сообщает Reuters. В открытом письме, адресованном Путину, в этом месяце Зеленский предложил провести личную встречу и указал, что война усиливает давление на российскую экономику. В ответ Владимир Путин публично заявил, что не видит оснований для такой встречи и что украинские атаки с использованием беспилотников дальнего действия не представляют угрозу для российской экономики. США и Иран подпишут мирное соглашение в пятницу 19 июня в Швейцарии, сообщил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, выступающий посредником в переговорах. Он поблагодарил обе стороны за их приверженность поиску дипломатического решения конфликта и выразил благодарность Катару за посредничество, а также Саудовской Аравии и Турции за их огромный вклад в этом отношении. Теперь, когда соглашение достигнуто, посредники организуют на этой неделе серию встреч. Эти обсуждения, предшествующие реализации соглашения, заложат основу для технических переговоров и официальной церемонии подписания, заключил Шариф, цитирует которого Deutsche Welle. Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети пост, в котором заверил, что мирная сделка с Ираном теперь заключена. Вместе с этим глава Белого дома распорядился снять блокаду ВМС США с Ормского пролива. Сегодня ночью и завтра днем ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха ночью плюс 10-15 градусов. Завтра